Серафим. Шестикрылый кит, ангел-предохранитель. Мой сателлит, ангел-путеводитель. Ангел-диджей, ангел-окей, ангел-лак, нетушитель. Но смотритель не досмотрел, любитель.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз. Мне непонятен смысл

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок.

0: ресниц.
1: You are on the Radio Shock. Radio Shock.ru.

Ой, ехать ночью, а можно просто включить погромче, когда потерял.

0: Добрый день, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». Всем привет, у микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон, как бодрость духа.
0: А мы сегодня будем слушать, оценивать вместе с вами песни, которые нам присылали целую неделю. И сегодня небольшое нововведение. Песен будет не 5, а песен будет целых 6.
1: Это прогресс.
0: Так что не будем долго тянуть. Песен много, будем сразу наслаждаться. Открывает нашу программу Евгений Финадеев из Москвы. Песня называется «Мечта зовет».
2: Ты музыку-то дай мне.

0: Евгений Финотеев из города Москва. Песня называется «Мечта зовет». И сразу начнем с козырей. Дело в том, что Евгений Финотеев – это солист легендарной шоу-группы «Доктор Ватсон» с 2018 года. Думаю, на территории нашей страны и стран СНГ те, кто старше 40 лет, все помнят прекрасно эту группу. Я, во всяком случае, даже в детстве ее помню. Часто ее показывали в программе «Утренняя почта».
1: Ну, начиналось, да, с тех времен, с тех передач, и до сих пор этот «Доктор Ватсон» существует, а что, корпоративник не отменял.
0: Евгений Финотеев очень человек разноплановый, да, член Интернационального союза писателей.
1: Да что там это все? Короче, он участник всех мюзиклов, всех театров, всех спектаклей. Можно так сказать, даже чересчур участник.
0: Если мы будем перечислять все, что нам Евгений написал о себе, я боюсь, что даже одной программы нам не хватит. Если вам интересно, посмотрите в интернете. Для меня вот подобного рода песни – это всегда такие песни настроения, без каких-то серьезных раздумий. Вот знаете, когда бывают там серьезные стихи, сидишь, ты переслушиваешь, думаешь. Это легкая, рок-н-ролльная, летняя, я бы даже сказал. Местами мне напомнило это творчество группы Madness, как ни странно, там вот были такие вставочки.
1: Как сам говорит Евгений, что это мощный манифест свободы, завернутый в обертку драйвового поп-рок-н-ролла. Разные у него, что говорится в голове, когда он сочинял «Роилась», это «Вызов рутине», «Путь к себе» и все остальное. Но, честно говоря, песня по словам и куплету не дает того, что он написал. Просто веселая песня, которую сказали: напиши-ка, товарищ, завтра в «Утренней почте» выступаешь быстренько.
0: По вот качеству так. Звучания у меня вообще претензий никаких нет. Слышно, что руку приложили профессионалы. Слышно, что Евгений – это профессиональный певец. Хорошо интонирует, хорошо поет. Здесь вообще вопросов никаких.
1: Да, я согласен. Песня записана хорошо. Видимо, постарались, посидели в студии. Нормально все слушается. Где-то, наверное, большой плюсик я и поставлю. Почему нет? Она хорошо звучит.
0: Если вам понравилось, посмотрите еще в сети. Евгений Финотеев. Я послушал очень много песен. И все они в разнообразные, жанровые, по настроению. Ну, а мы идем дальше. Необычное название следующего проекта – «Космолет улетает вдаль». А песня, как вы думаете, называется? Ну, вот проект с таким названием.
1: Нет, не «Через тернии к звездам».
0: «Космолет улетает вдаль, пыль далеких звезд». Ну, кто бы мог подумать, город Домодедово.
1: Поехали.

0: Космолет улетает вдаль, пыль далеких звезд. Инструментальный трек. В основу ложится именно музыка и погружение в атмосферу, а не стремление поразить вас количеством нот. Это написал о своем проекте Дмитрий Бородин из Домодедова.
1: Записано, я так понял, это все компьютерно. Барабаны компьютерные. Бас играет почти всю песню на одном аккорде. Если это живой человек, то он терпел долго и выдержал, я думаю.
0: Когда композиция эта началась, меня первые такта 8 не покидало такое чувство, что сейчас начнется что-то вроде AC/DC, но этого не произошло.
1: Ну, аккорды, вот эти основные темы, они похожи на AC/DC. А потом средняя часть, которая шла развитие с повышением аккордов. Кому что напомнил? Вот что тебе, Паш, напомнил?
0: Мне это напомнило постпанк 80-х, что-то вроде Bauhaus или Sisters of Mercy.
1: А вот мне почему-то мелодия гитарная напомнила нашу старую группу Альянс.
0: Это, наверное, больше для погружения в атмосферу. Ну и сам Дмитрий-то пишет, что вот эта композиция — это одна из самых часто прослушиваемых. Я посмотрел, там 5000 во ВКонтакте. Этот трек появляется часто в заставках любителей игр на видеохостингах.
1: Сейчас, да, современное время, молодежь и любители игр, они любят под музыку, как говорится, рубиться в компьютер. Вся эта композиция все-таки для того, чтобы действительно это шло фоном, и если когда захочется наложить туда голос.
0: По стилю Дмитрий пишет, что это пост-рок инди. Ну да, похоже, только, конечно, для пост-рока, наверное, не хватает еще большей атмосферы, может быть, перекличек гитар, хотя, вы знаете, пост-рок тоже термин такой, что там начиная от Магвай, заканчивая 65 дней статики, поэтому тут спорить, наверное, с Дмитрием мы не будем.
1: А вот тебе не показалось, что здесь звук гитар какой-то старинный?
0: Там, скорее всего, DI, причем по звуку, знаешь, это что-то телекастера подобное, скорее всего, я могу ошибаться. Возможно, какие-то старые реампинги используются, кому как нравится на самом деле.
1: Дело вкуса, так что оставим вам на оценку, товарищи. Дело вкуса.
0: Мы идем дальше. Проект «Борискин» называется. Песня «Играй гармонь».
1: Ух!

0: Максим Борисов, молодой исполнитель из Омской области, как он пишет, с некрупной, но активной аудиторией. Рос он в маленькой деревушке, затем перебрался в город и, параллельно работая на вахтах, словил себя на мысли о том, что душа-то к музыке лежит.
1: А песни, он же опять говорит, что современный гуляночный трек с очень узнаваемой русской эстетикой. Лично мое мнение, да может быть и Паш присоединится, что здесь русской эстетикой особо-то и не пахнет. А если вы сами, товарищи слушатели, послушаете, здесь пахнет кавказской эстетикой. То есть вот эта гармонь, переливы кавказские, ну и весь сам ритм и мелодия, это 10 или 5... Да 10 лет, наверное, назад играющий в каждом такси шансона.
0: Помните, если, да, тоже был такой гуляночный трек с узнаваемой русской эстетикой, что мне сразу в голову пришло, но это, я думаю, сравнение неплохое. Рэпер Серега, песня про черный бумер, вот пример то же самое, плюс-минус было.
1: Серега был по-другому, у него все-таки менее кавказская была музыка, а здесь вот прям вот мне сразу в голову Кавказ, оса! И поехали. Ходи одноглазый.
0: В тексте здесь героя предупреждают, что в отношениях важно не потерять голову и не позволить собой воспользоваться. Тема, конечно, безусловно актуальная. Да, наверное, не только для молодежи, для каждого поколения. Признаюсь честно, первый раз, когда я слушал эту песню, некоторые слова не мог разобрать. Может быть, это только у меня такая проблема была?
1: Да ну нет, не у тебя, и у меня также. Я вслушивался. Максиму нужно поработать над дикцией, если он хочет, чтобы действительно все понимали смысл его творений. Ну, постараться.
0: Максим, к сожалению, не написал, есть у него музыкальное образование, нету, первый ли это его опыт. Ну, как я понял, видимо, первый, да, лежит душа к музыке. Это всегда очень хорошо, не останавливайтесь на достигнутом. Ну, есть, конечно, и над чем поработать, уж не обижайтесь.
1: Да, есть над чем поработать, работайте.
0: А если вам понравилось что-то из сегодня уже прозвучавшего, подписывайтесь на музыкантов, находите их в социальных сетях, им всегда приятно. А далее наши земляки, группа Six O'Clock. Песня «Девчонка Ураган».
1: Самарская группа Six O'Clock – это воплощение драйва, энергетики, отдыха, который наступает после рабочего дня, после 6 вечера. Мы стараемся играть нескучную музыку, как говорят они, взяв за основу поп-панк, подмешивая различные направления рок-музыки.
0: Вот сейчас и услышим.
1: Давайте.

0: Six o'clock, девчонка, ураган, город Самара.
1: Ты так сказал, девчонка, ураган.
0: А я хотел девочка, ураган, так сказать сначала.
1: Не так давно у них вышел релиз «Девчонка, ураган». Это собирательный образ всех активных девчонок, которые не сидят на месте, постоянно в поисках новых пропорций. А я сказал пропорций. Ну и пропорции они тоже ищут, девчонки, все время. Адреналина, живущих здесь и сейчас. Что сказать по песне? Классический симбиоз, мы так подумали, двух стилей. Вот куплетная часть, старый русский хэви-метал, начиная с арии там классической, ну а потом поп-панк веселый.
0: Структура песни тоже классическая. ABC, ABC, потом подключается часть D соло, и опять у нас идет припев, часть C. Барабаны, кстати, мы заметили здесь, скорее всего, живые, судя по звучанию.
1: Потому что, да, по брекам в конце, которые происходят там, там есть такая заминочка, которую мы расслушали. Бочка звучит немножко кургуза в одном месте.
0: Весело, молодежно, чувствуется такая эстетика, немного даже DIY-ная. Делай все сам, потому что, скорее всего, ребята действительно... Ребята и девчонки, насколько я знаю, у них тоже в составе есть. Скорее всего, все это делали своими силами, от написания и заканчивая записью и сведением.
1: Неплохая музыка, неплохое начало. Продолжайте дальше.
0: Дальше нашу мужскую компанию разбавят немного девушки. Женя До называется проект.
1: До.
0: Женя До, да.
1: Всего лишь До. Ну, ладно.
0: Женя До, город Мурманск, а песня называется «Зависть и ревность».
1: Я почему-то прочитал «Жадность и ревность».
0: Так тоже, наверное, можно. В любом случае, эти все чувства, они где-то рядом, мне кажется. Итак.
1: Жадность.
0: Женя До, «Зависть и ревность».

0: Женя До, «Зависть и ревность». Это Евгения Смирнова из города, замечательного города Мурманск. Вот и северная часть нашей страны тоже к нам присоединилась. Музыкой Евгения начала заниматься не так давно, в 2023 году. Как она пишет, много было проб и ошибок, да и сейчас есть. Было огромное желание донести смысл треков до народа.
1: До народа она старается донести все свои треки очень активно. Я потому что не первый раз слышу ее композиции на разных стримах. Ну и, соответственно, очень напористая девочка это делает. Девушка, скажем так. Ну, что сказать про музыку? Музыка, честно говоря, слишком грустная. Ну и вокал уже не своеобразный, как вы заметили.
0: Перед записью всегда включаю треки, даже не смотрю, ну, просто скачиваю, что нам редакторы кинули, не смотрю название, не смотрю, кто поет, просто включаю, там, своими какими-то делами занимаюсь, делаю пометки. И когда эта песня заиграла, я не сразу понял, что это поет девушка. Ну, то есть было ощущение вот такого вокала 80-х, мальчишеского, вот что-то типа «Ласкового мая», да? Возможно, это Евгений даже можно использовать как свою фишку. По стихам, здесь, я так понял, писала профессиональная поэтесса Вероника Морозова. Стихи здесь действительно грустные, атмосферные, настроенческие. Стихи о вечных чувствах, которые преследуют и не только женщин, и мужчин, наверное, тоже. В общем, такое размышление.
1: Я бы вот как человек с опытом сказал, что больше преследуют женщин. Их зависти и ревности выходят на такой уровень, что происходит потом страшное.
0: Песня жизненная, может быть, навеянная даже какими-то жизненными событиями.
1: А вот что ты сказал чуть раньше, что можно использовать ее выступление, какую-то фишку. А какая фишка? Мы заходили на ее страницу, на Женину, и смотрели, как она активно участвует в разных караоке. Там очень своеобразно все звучит, и у нее голос там еще интереснее, еще ниже. Это можно использовать как? Начинает петь при выключенном свете на сцене, а потом включается, и происходит небольшой фурор и интерес. Что касается техники пения, конечно, Жене надо очень много тренироваться. Очень много.
0: Кое-что, скорее всего, по фразам монтировал звукорежиссер. Ну, понятно, что использовался автотюн и различные другие инструменты. Хотя, вы знаете, сейчас в каждом практически треке автотюн используется в той или иной мере. Я с тобой соглашусь. Творчество — это очень хорошо. Творческие порывы, если они какую-то идею добра несут и всего хорошего против всего плохого, это всегда отлично. Но, конечно, технику надо подтянуть. Хотя вот вы, если с 2023 года только занимаетесь музыкой, я вас уверяю, у вас все только начинается.
1: Вы поймете, как это все делается и как это происходит. Если у вас такой порыв и хочется петь это хорошее, доброе желание.
0: Если кому-то это понравилось, то в любом случае мы, наверное, будем только рады. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на музыкантов, которые вам понравились. Музыкантам всегда от этого очень-очень хорошо, потому что они для кого-то эту музыку делают, а не только для себя.
1: Опираясь на ваши отзывы, они, конечно, будут как-то меняться и менять свое творчество для вас же, товарищи.
0: Не так много-то времени остается, и в завершении вне конкурсной программы
1: нашей рубрики «Пользуясь случаем, хочу».
0: Max and the Juliet Hills Incorporated. Песня называется «Millwall Behind the Wall». О футбольном клубе и о болельщиках футбольного клуба, английского футбольного клуба «Millwall». Если вы футболом увлекаетесь, пожалуйста, найдите в интернете, почитайте, откройте для себя много нового.

0: Max and the Gelatils Incorporated, Millwall Behind the Wall. А у нас на этом все. Мы с вами прощаемся, я думаю, до следующего четверга. Присылайте свои песни. Не забывайте обязательно указывать город и, пожалуйста, пишите еще, кто автор музыки и текстов.
1: Да, и не обижайтесь о нашем суждении. Мы со своей колокольни судим вот так.
0: Всем участникам нашей сегодняшней программы желаем творческих успехов, верной аудитории и побольше подписчиков в социальных сетях.
1: Пишите, пишите. А за сим мы прощаемся. Всем бодрости духа. Пока-пока.
0: Пока. До следующего четверга.
2: Я в шоке. Где новая музыка там?

Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

унылое говно.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: так замечательно. Я вас поздравляю, вы отлично.
1: Включи, включи радио. Лови шок.

0: Порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты. Но рядом ты даешь мне силы жить. And nothing else matters.
1: Лови рок, слушай шок.

шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радио Шок.ру.

0: Сегодня просто праздник какой-то!
1: Радиошок.
2: Вылечи меня, вылечи меня, вытащи меня.
3: Вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать.

0: Радио Шок.
1: На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на Кольцевой. А теперь

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the Radio Shock. Radioshock.ru.

меня молочный самолет. Ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой. Покажи меня ему хоть между небом и землей.